0: Доброе утро. Это Лесобли Роллинг Стоунс. Honky Tonk Women.
1: Они мен.
0: А тебе мен?
1: Не вем.
2: Рок радио. Jutranja izmena. С Витарием и X Комбачем.
0: No judgment. Николь не препознан за утирать.
1: Эй, лей. Пач, сам да е Honky Tonk, па е в реду, кар коли. В главном, на драшни дан лета 1978 грем от Honky Tonka к Sultans of Swing. Мислам, саме добре стори до зютри, па рез. То е бил първи сингл, ки су га издал, торе, британски рокери Dire Straits. На данашни дан е шоу.
0: Ин како су га издал.
1: Ja.
0: Тако, то е па рез, та ствар их е па рез нардила ин от там напрей записала в учбенике рок rock'n'roll zgodovine in med zvezde od tam naprej pa sledi sam še navzgore.
1: Ja, in mi gre kaj glih maj, ne, pa ko omenjamo Dire Straits, morda zanimivo dejstvo, da so 13. maja leta 1985 igrali v Ljubljanski hali Tivoli.
0: Se jih spomniš?
1: Ja,